0: Жінка на язики є на книжці, а ти є спинати жені і спільні жити на цій. М'ячий бой мене на літу, серебряний бубіни не на морду, утра в зайні бубіни вкинути в тихий пруд. У схлібний віщий твітлений,
1: як тебе зараз?
0: В легком щелканье на немилощу
1: копыль,
0: громкое мор, имя твое крикнует, и назовет увязанный нам високосый звон площадь новый рок. Хвост орут пищевая площадь. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежно-стужь недвижный вверх, и жизнь лежит сонжень. Поцелуй в лесок. Ключевой, ледяной, голубой голубок, и он наделил выживаем. Хоутал голубок.

твое, поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое, поцелуй в снег, ключевой, ледяной,

громкое имя твое гремит, и назовет его нам висок, звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Голубой глоток с именем твоим, сон. Имя твое, птица в руке, имя твое, льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое, пять. Мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту.

твое, поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.

Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.

нельзя. Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.

в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Зимний твой, имя твое, птица в руке, имя твое, льдинка на языке.

глаза в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток.